0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Шок. Радио Шок. You are on the radio show.

трезвость. Хоть Есенин порой хулиганит, мне запретили Париж, но я плевать хотел. Марина заждалась за 32 года. Высоцкий докурил.

дорогам я и так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались в проводах головами и сердцами, но не в силах понять мой страх.

вернусь, я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радио Шок». «Шок».

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

купил моделя и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал.

0: встречи, друзья.
1: Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

Включи, включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио.

0: зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: You are on the radio shock. Radioshock.ru.

пауза повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню.

0: Шоке. Лаунж Радио Шок. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Радиоприемник на Радио Шок.
2: Раз, два, раз, два. Питер, Москва. В прямом эфире с вещанием из северной столицы Радио Шок. Программа «Радиоприемник», приносящая радость, удовольствие и разочарование. Иногда очарование, иногда фантазии, иногда невысказанные эмоции. В общем, все что угодно. Это я, эксперт Коровин. Итак.
3: Да, этим бархатным сексуальным голосом это был эксперт Коровин. А рядом со мной сидит очаровательная в сиреневом Лерочка
2: Со
3: Лисова.
2: Со своим бархатным сексуальным молчанием.
4: И эксперт Коровин. Не в бархатном, но в черном.
2: Елизавета Винницкая, привет.
3: Привет.
2: Сегодня день водолаза. И чё молчим-то?
4: И тишина.
3: Я просто думаю, надо было в водолазках прийти или
4: вот, я подготовилась.
3: Или с водолазом.
2: Водолазка ты моя, водолазка! Международный день принцесс, Всемирный день общения, День советской печати.
3: Печали.
2: День кубанской журналистики, уважаемые кубанские журналисты, поздравляем вас.
3: Это не я, зря на меня смотришь.
2: Так. Ой, сколько всяких праздников сегодня.
3: Мы что уже за день принцесс?
2: Именины.
4: 5.05 же еще.
2: Действительно. Именины у Дмитрия, Виталия, Гавриила, Федора, Всеволода, Луки, Варфоломея, Платона и Климента. Всех Климентов, Варфоломеевич. Да.
3: Как чётенько.
2: С праздником.
3: С праздником, да.
4: Папа с именинами. Ты, конечно, не Варфоломей, но ты замечательный Виталий.
3: Ну и Платоши тоже. Сейчас очень много Платоши рожалось.
2: Я очень хотел стать тем самым продюсером, набрать 4 Виталиев и сделать группу Виталики. Ну, мне кажется, это такое интересное было бы.
4: А почему 4?
2: Ну, потому что 4 Виталика играют Виталики. Виталика... Ну, это на Металлику похоже. Ну, что за шутки, которые я должен добивать? Ну, мои шутки за 40.
3: Слишком вот. Тонкие. Да, они непонятные нам.
2: Так, уважаемые наши радиослушатели, заходите в чат на сайте radioshock.ru в разделе общения. Сегодня я... Вот нас упрекают, говорят, что вы там за индюшатник развели? Ну, по поводу того, что мы инди много ставим.
4: А кому там индюшатник не нравится?
2: А вот не нравится индюшатник. Поэтому я сегодня решил, вот вам будет такое вот... Такое.
3: Какое?
2: Рок-н-ролльное.
4: Ура! Что не шансон. Уже хорошо.
3: Так ты это, не давай ему наводку.
2: Ты наводку мне не давай. Не давай мне наводку.
3: Ну вот все, понеслась душа в рай. Ни наводку, ни на ром, ни на коньяк.
2: Так, смотрите. Так, все, собрались, разобрались. Сегодня у нас будет 2 артиста, которые вообще не в нашем формате, но они умудрились написать песню в нашем формате.
3: Это как?
2: А вот
4: специально,
2: так,
4: чтобы попасть. Вы понимаете, что делает наше радио?
2: Мы не знаем, что делают другие радиостанции, а Радио Шок делает...
4: Наш Радио Шок, я имела в виду. Я не знаю, что вы там подумали.
2: Ну, знаешь, вот это их там радио всякое вот это. Так, не будем произносить название. Не будем акцентировать на этом.
4: Ой, да, прям ругать.
3: Не будем рекламировать никого, кроме Радио Шок.
2: Нет, мы чуть-чуть там поосведомим. Ну, будет там сегодня тоже праздник один хороший. Так вот. Наплевать! Группа Утроб.
3: А наплевать это что? Название?

0: да, очень забойная. Вот это начало, прямо вот, вот так и надо, да?
1: А,
0: как начать?
2: Да.
0: Так и
3: жизнеутверждающе, да. Группа «Утроп» уже вскоре после своего образования в 97 году, по мнению некоторых критиков, стала самой прогрессивной из музыкальных коллективов, представленных на андеграундной сцене. Вот это начало их длинного пресс-релиза. В общем, ребята заслуженные ветераны. У ребят вышел недавно альбом под названием «Утроп. Часть 1».
0: Угу.
3: Вот, собственно, это песня вот с нее, можно сказать, такая программное заявление, скажем так. А, там очень интересная первая песня, называется «Меня нужно отрегулировать». Вот прям, ну, там просто послушайте, реально угарные ребята.
0: Неплохо, уже название интересное.
3: Вот, мне дико понравилось, потому что я люблю, когда панк-рок — это панк-рок. Это не когда ты взял, надел на себя вот эти вериги какого-то проповедника и учишь всех жить, а тебе просто вот...
0: Наплевать.
3: О, вот это как была группа «Свиньи в космосе», например. Это,
2: вот
3: оно же реально же в этой же совершенно стезе.
2: Похоже, что-то есть похоже.
3: Да, конечно, тут же у нас тени Пургена, вибраторы полетели. Ну, это группы, да. Ну, потому что, ну, это панкуха, да.
0: Да-да-да.
3: Но тут все же хорошо. Это же не грязные какие-то обтрепанные панки. Это очень хорошо сыгранная музыка.
0: Да.
3: Лера.
2: Я усмехнулась, подумала, что звучит это именно так, но ладно, это мои шуточки за 30. Ну что, я хочу сказать, что эту песню классно слушать, когда вы вдруг не в настроении, кто-то вас взбесил, вы не можете прийти в себя, и вот это на фоне играет, и думаешь, да действительно, что я так расстраиваюсь, все это фигня, все это тлен, все хорошо будет.
0: Да, есть такие психотерапевтические песни.
2: Попрыгать на концерте, потрясти хайером, замечательно, мне кажется.
0: Ну, мы и тут уже немножко потрясли. Некоторые.
2: Ты за нас всех.
3: Короче, песня нас потрясла.
0: Да, это в хорошем смысле.
3: О, что пишут? Даешь панк-рок!
0: Да-да-да, даем.
3: Вот. Да, да, даем панк-рок. А на самом деле, вот тут действительно есть вот этот вот правильный панк в плане вот этой вот всей абсолютно безбашенности. Почему? То есть я очень скептичен к нашему панк-року, угу. Потому что люди вдруг начинают там пытаться, там, не знаю, бороться за все хорошее против всего плохого. Да, это важная часть, да, но ты панк! Ты должен приносить радость людям, прямо, не грузить их. А иногда некоторые панки свой панк превращают вообще в этот самый, в инструмент, извините, пропаганды. Это, вы знаете,
0: это
3: вообще не туда.
0: Да, да, да. Да, тут и должно быть так вот отвязано, как тут и есть. Я как-то слышала такие разговоры среди панк-музыкантов, что они там кого-то не берут в группу, потому что человек недостаточно грязно играет. Вот тут в этом смысле очень все хорошо. И вот этот «Наплевать!» вот это просто очень хорошо, очень душевно, потому что хочется прыгать, кричать вместе с ними.
3: Откуда вот эти стереотипы про грязных панков?
0: Что у тебя?
3: Да ничего, панки, они милые люди, они
0: милые,
3: обычно очень стильные. Ты знаешь, чтобы
0: говорю,
3: одеться как панк,
0: я
3: надо сколько денежков.
0: Ты ку-ку?
3: Ку-ку.
0: Я тебе что, про грязную одежду говорю? Я говорю, что тут в достаточно грязный звук, то есть вот как должно, потому что мы как раз обсуждали, да, то, что люди там... прилизанные начинают играть панкуху пытаться, да, и у них как бы не совсем может получиться. Тут все хорошо в этом смысле.
3: Ты знаешь, кстати, у прилизанных людей, вот по опыту своего, по наблюдению, могу сказать, что панкуха, кстати, чаще получается, нежели вот у этих неприлизанных, потому что у этих неприлизанных получается пародия на группу «Кино» обычно какая-то, ну, потому что вот...
2: А кто, например, из прилизанных? Мне просто интересно, я не настолько глубоко в панк-роке.
3: Посмотри,
2: разбираюсь.
3: Какие стильные ребята из группы «Последние танки в Париже».
2: Ой, ладно, все закрыли, эту тему зря я спросила.
3: Вот, но...
0: А, пришло время ставить
2: что,
0: баллы
2: будем
0: наши.
2: Оценивать?
3: Я лично ставлю 8. Этому коллективу.
0: Вот это да. Чтобы Слава вначале поставил 8.
2: Да,
0: но я, кстати, тоже хотела поставить 8. Ну и не буду себя сдерживать. Хотя не знаю, что там дальше нас ждет, конечно.
2: А я поставлю 7. Потому что хорошо так оторваться, но как-то глубокие струны души, к сожалению, не затронуло.
3: Души.
0: Не за души.
3: Души, прекрасные порывы.
2: Ой, у Оригами такая песня была.
3: «Комната 604» с песней «Про панка».
0: Ого.
4: Это пишем в стиле ска.

0: не пропадет.
1: Ах, когда я панковал.
2: Это очень хорошо было.
3: Что-то быстро закончилось.
2: А знаешь, когда хорошая песня, очень хорошая, кажется, что она быстро кончается. А сколько?
1: 2 минуты 37 секунд.
3: Да,
2: а, она
3: быстро.
2: И есть не длинная.
1: Так панк-рок и должен быть таким. Вон у «Свиней в космосе» там песни по 50 секунд. Хоба-хоба, и все, и пол альбома прошло за перекур.
2: Слушайте, такая песня, прямо она вот...
3: Заводная.
2: Заводная в пляску вскачь, да-да-да, прямо...
3: И сразу такая улыбка появляется.
2: У всех причем, да-да-да.
1: Интересно, что скач — это... Кач и ска.
2: Да, это от слова ска, да.
1: И кач.
2: Да, и кач, да.
1: Вот. Скакач. Рекомендуем.
2: Скакач.
1: Кстати, да, комната 604. Советуем вам, не то что советуем, дарим вам название для альбома «Скач».
2: Или «Скакач».
1: Скакач. Скакач.
2: Что ж такое-то?
1: Ну мы же про панк-рок говорим.
2: Нет, вы очень хорошо это нас зарядили. Ну, надеюсь, радиослушатели нас тоже. Что, они там молчат или пишут?
1: Они
2: кто-то?
1: Безмолвствуют.
2: Безмолвствуют, потому комната что в шоке, скачут.
3: Комната все, не могут остановиться еще, извини, пожалуйста.
1: Третий раз. Комната 604 — это не про музыку и не просто очередная группа. Это полет души через пространство, время и спертый воздух.
2: Особенно спертый воздух мне понравилось.
1: Кто его спер? Ну, вот такой интересный пресс-релиз. Ну, ребята интересные, правда, потому что в них есть, знаете что, в них есть вот эта какая-то самонадеянность, но которая только в плюс была. То есть,
2: да.
1: Потому что как будто бы все, ну, настолько как-то вот как на коленке сделано, но вот записано, правда, откровенно, ну, могу сказать, сведено странно. Ну, вот этот голос, который впереди. Но именно здесь он звучит так, как и должен звучать. То есть, возможно, если бы это звучало по-другому, потому что из чего же состоит музыка? Это музыка, текст, интонация, аранжировка и запись. Вот тут вот, вот прямо очень хорошо тут. Причем такое ощущение, что они просто вокал в общаге записывали, поэтому близко к микрофону так, чтобы изобрази крик. Хой. Вот это вот, да.
3: Ну, а мне кажется, что они
1: панк
3: специально так сделали, чтобы вот был этот эффект и ощущение, что они записывали в общаге, потому что песня-то довольно молодежная.
1: В комнате 604, кстати.
2: Я могу сказать, что вот ощущение, что вообще они рядом, прямо вот где-то. Вот, прямо
3: за
2: вот,
3: стеной буквально.
2: Да-да-да, как будто за стеной или даже вот в комнате, за дверью, за открытой причем.
1: О, кстати, они, между прочим,
2: здесь
1: из Санкт-Петербурга, похоже.
3: Вот Лиза же говорит, рядом за стеной почти что.
2: Вот, я же говорю, что прямо ощущение, что
1: молодые люди из Питера, ребята, кайфулики, просто
2: да,
1: кайфолет.
2: Да, да. Респект и уважуха.
1: Не шлепофон какой-то, а прямо кайфолет.
3: Шлепофон.
2: Нет, это очень хорошо сделано, и мне очень-очень-очень-очень зашло.
1: А это вот тот случай, когда панк-рок звучит не пошло, опять-таки, и весело, и где ска не бесячая.
3: Но в этой песне вот как будто глава из жизни панк-рокера, но это звучит прям вот весело, здорово.
1: Да.
3: Не нудно.
2: И голос приятный. Отмечу.
1: Я поставлю, ну, все-таки семерочку, на самом деле.
3: А я вот восьмерочку.
1: А, пожалуйста.
2: Я восьмерочку тоже, да.
1: Так, следующий артист. На самом деле, вот тут было такое, когда я увидел, что новинка вышла, я думаю, о, круто, я очень люблю эту исполнительницу. По-любому, наверное, песня интересная, клевая. Ну, жалко, что она не играет там никакую там пост-панк, инди, рок-н-ролл, а все-таки она представитель поп-индустрии. Ну, тут как-то вот, когда я составлял плейлист, тут думаю, ну-ка, послушаю-ка я, отвлекусь-ка я от этого ракешника, включаю, думаю, ничего себе, Минаева, ты что сделала? Слушаем Минаева, песня «Соври мне».
4: Ты такой сладкий, аж беси, жаль, что нам не быть с тобой вместе.

0: Вау, вау, вау, вау, вау. Как это вот настолько вне жанрово, что даже сложно сказать, что это. Лиза, ты как эксперт в тяжелой музыке, что это?
1: Ну, мне как раз показалось, что это ближе в сторону инди.
0: Ну, да, наверное, конечно, в этом есть какая-то такая доля индюшатины. Вот, но в целом все-таки это артист Газгольдера. То есть это вот баста, все дела, ну, то есть там приложил свою лапу.
1: Ну, тяжелый музыка, это точно не назовешь.
0: Ну, это и не, не поп-музыка. Это вот как раз попытка вот уйти в такую вот музыку вот таких вот странных мероприятий, типа стерео лето, там пикник афиши, то есть что-то вот такое. Особенно если она это вживую действительно сыграет с бэндом, это, ну, мне кажется, будет звучать очень интересно и вполне себе такой, как кросс-жанр. Ну, как вот была там группа Омега, например, да, помните? Ну, что это? Вот тоже как бы вроде попса, да, ну, ничего себе.
1: Ну, да.
0: Записали там одну из главных песен 90-х, там «И лететь по белому свету». Вот.
1: Став одним движением лета. Зачем
2: подождите,
1: ты?
2: А это разве Омега была?
0: Да-да-да-да-да, она сама.
2: Вот. Это сейчас открытие, ну ладно.
0: Почему?
2: Я что-то думала всегда, что это хай-фай.
0: Хай-фай это «Обещал».
2: Ну да, там же не одна была песня у них.
1: Как ты это сделал, классно.
2: Омега, это я думала, который «Забирай свое».
0: Они же, да, это они. Уноси свои
2: ноги.
0: Кстати, очень советую обратить внимание нашим слушателям на группу Омега. Ну, это действительно круто. Это особенно через время смотришь на них.
1: Чего вы ушли от Минаевой?
0: Так, ну да, Минаева.
1: Вообще.
2: Ну что?
1: Мне, кстати, понравились там вот эти словечки, которые вообще я не люблю, когда вот так вот русские коверкают, сокращают слова, но оно тут так как-то мило это звучало. Да, вот это вообще.
2: Да,
1: еще что-то там было.
2: Песня, как признаться в симпатии к мужчине, при этом, чтобы он не смутился, а ему стало приятно, и он растекся.
1: Она очень легкая.
0: Растекся — это терминатор, что ли?
1: Поплыл.
2: Это плюс 40 на солнце просто.
0: Кстати, коли уж мы говорим о прекрасных девушках, то стоит поздравить сегодня одну нашу замечательную любимицу по имени Стерео Полина с днем рождения. И просто напомню, что 23 мая у нее сольный концерт в Петербурге в клубе «Фэктори», а 30 мая в клубе «16 тонн» в Москве. Полина,
1: поздравляем!
0: Вот, ну что ж, переходим к дальнейшему обсуждению композиции Ксении Минаевой. Вот так вот.
1: Да, вот у меня было ощущение, когда я ее слушала, что прямо такие образы, как будто какой-то молодежный фильм, там какие-то треугольники любовные, там что-то такое, флирт, не флирт. В общем, она просто вот очень представляет, что она очень хорошо вписывается в кино, какое-нибудь современное, молодежное, какую-нибудь романтическую комедию.
0: А, слушай, она на самом деле сама такая, она выглядит как, наверное, такой вот тинейджер из романтических комедий. Ну, вот такой внешний типаж, такой вот своя девчонка, то есть это не какая-то там барбацуца, типа там...
1: Где ты берешь эти слова? Да вот эксперт, он и в Африке эксперт, да?
0: Типа полна любви, да?
2: Ты их сочиняешь, когда тебе скучно.
0: Вот, это вот та наша своя девчонка, понимаешь? Вот. И вот прям вот, не, вот она, прям молодежь.
1: Аж голос сорвался у эксперта. Вот она, молодежь. Нет, это очень-очень классно. Несмотря на то, что ты говорил нам, что ты рок.
0: Да, что
1: песни.
0: Это? Это что такое?
1: Ну нет, я под рок это никак не сказала
0: бы. А что это?
1: Ну, я тебе сказала, что...
2: Это индюшатина на грани
1: инди-поп.
2: С попом.
1: Да-да-да, вот я так сказала бы.
0: Ну да, но все равно уже как гораздо ближе к нашему формату, согласись.
1: Попинди.
0: Кстати, я тут не знаю почему, вообще не знаю, зачем вспомнил, я тут послушал исполнительницу Беовульф, очень странная женщина, у которой на одну песню может быть 4-5 неправильных ударений. Но это так просто... Как-то так случилось. Не знаю, почему я это вспомнил.
1: Это антирекомендация от эксперта или рекомендация, или что это?
0: Нет, это просто наблюдение.
1: Я же наблюдатель,
0: да, такой внезапный факт. Ну, я вот поставлю Ксюшу 8.
2: Я тоже поставлю 8.
1: А я даже 9 поставлю.
0: Так, следом у нас «Гречневый пистолет».
1: Очень интересно.
0: С песней «Вселенная».

0: Это лучше Калифорнии.
1: Да.
2: Хуже. Ну, кто лучше. Спорит, что ты сказала, кто спорит, что Ялта лучше Калифорнии?
0: Да. Ялта лучше Калифорнии.
2: Кто все, Ялта лучше Калифорнии, все.
1: Никто этого не оспорит.
2: Неважно, да, все, Ялта лучше Калифорнии, действительно. Вообще, вот это вот все. Потому что Ялта. Так вот, коллектив «Гречневый пистолет» выпустил маленькую пластиночку под названием «Приносим извинения за временные неудобства».
1: Какая прелесть.
2: Да, то есть там у них 5 песен. Названия некоторых сложно произносить в эфире.
1: А, вот. Поэтому они и приносят извинения, видимо.
2: Ну, типа того, да. Но вот песня «Вселенная» заканчивается вот ей. Мне кажется, это очень красивая такая, в хорошем смысле, поп-песня формата популярных радиостанций музыкальных. И вполне себе она...
0: Мне кажется, что вообще она даже на стадионе была очень здорово.
1: Вот,
0: там
1: с
0: вот
1: языка
0: этот
1: сняла.
0: Хор, который да. в припеве,
1: она такая,
0: великолепно.
1: Она такая эпичненькая, я бы сказала.
0: И она такая mm-hmm. очень добрая и всеобъемлющая. Mm-hmm. И по вокалу вот мне напомнила Найка Борзова, а по смыслу...
2: Даже не по тембру, по какой-то вот такой звукоизвлечению.
1: По манере, наверное, да.
0: Вот, а по смыслу еще одного исполнителя, у него тоже про вселенную.
1: Которого нельзя произносить.
2: Тоже является частью вселенной.
0: Да, но мы не будем называть, кто он, вы сами поймете.
2: Вот это... пьяный бармен с дрожащей рукой,
1: вот это
2: взгляда
1: что?
2: Табачного пленный,
1: да?
2: Та,
1: ты
2: что
1: вывел,
2: однажды
1: да?
2: поедет
0: его
2: со мной,
0: называть,
2: тоже является частью вселенной.
0: Ну, это, кстати, тоже хорошая песня.
1: А что за?
2: А это я кавер Иванушек спел на эту песню. Там вот у них есть «А-а».
1: А-а. Батарейка «А-а-а» сразу вспомнилась.
2: Это тоже хорошая песня.
1: Давно мы ее не слушали.
0: Это, знаете, человек, который заикается и поет вот этот припев. То есть там не «а-а-а», «а-а-а».
1: На самом деле пение — это лучшее средство с борьбой с заиканием. Вот.
2: Да.
1: Я себе так вылечила в 15 лет.
2: Так а был же этот, как его, Скэтмен Джон?
1: Ты начал заикаться специально?
2: Не-не-не, я просто вспоминал, как правильно. Ну как, типа Джон Скэтмен, ну, псевдоним Скэтмен Джон. Он же вот это па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Он же, он заикался, причем по-страшному.
1: А, вот как оно родилось.
2: Да, и вот у него вот этот вот стиль вот этот, очень много быстро всего, вот он запросто это выдавал. Вот.
1: Крутяк.
0: Как прикольный недостаток превратить в фишку свою.
2: Ну да. Вот. Но, кстати, я знаю, вот насчет недостатков, я узнаю девушек, которые очень любят, когда вокалист чуть-чуть грассирует. Там поет там кофе и сигареты какие-нибудь.
1: Да.
2: Так вот, некоторые есть вообще там как-то.
0: Но обычно это рэперы почему-то, я вот заметила.
2: Это вот ты про этого, Гуф?
0: Да не только Гуф, там целая серия таких, можно сказать.
2: Серия рэпер, многосерийные рэперы.
0: Да, да, да. То есть такое ощущение, как будто
2: кто
0: человек...
2: Кто украл букву у рэпера?
0: Человек родился, он картавит, и сразу такой, ну все, мне в рэп, тут нечего выбирать.
1: Не знаю, я с детства картавила, мне говорили, что мне надо французский язык учить. Но в итоге я научилась говорить... R по-американски, вот так вот, R. То есть мне очень трудно было, когда ходила на упражнение по вокалу, очень трудно было делать R.
2: Был рэпер, его звали дядя Женя. Ну, такой псевдоним
1: был.
2: Жил-был
1: рэпер. Ой, рэпер.
2: И вот фишка в том, что он не выговаривал букву R, но он все текста писал без использования этой буквы. Вот, а ты представляешь, что там тексты-то огромные, это не там...
0: Ну, он
2: строчек.
0: Заменял синонимом, видимо, слова, которые были.
1: Ну да, типа скажи рыба, селедка, да?
2: Вот, и это круто, когда ты можешь вот так вот сделать, и ты начинаешь вчитываться в его текст, действительно ли там нету буквы «Р»?
1: Да, это как минимум такой филолог-человек.
2: Человек-филолог. А вот интересно, кстати, да, то есть начинаем мы там с одной песни, а заканчиваем, короче, какими-то рэперами картавыми.
0: Ну, что-то сказать, это просто было так хорошо, что под эту песню можно как восторгаться и наслаждаться, так и засыпать, потому что она и как колыбельная тоже замечательно звучит, мне кажется.
1: Нет, мне понравилось тут, что тут есть разнообразие такое, да, тут какой-то есть и кач-раскач, и где-то есть вот это ускорение, замедление, то есть песню интересно слушать. И вот ты сказал про стадион, мне как раз представляется, что ее очень хорошо где-то вот так было бы включить. Где-то последнюю, либо среди последних вот эту. Ну, Вот есть вот эта эпичность в ней. А вы послушайте... Размах

0: Полетность.
1: Какие слова? Прорастем сквозь плоский асфальт последней надежды.
0: Нет, ты уж спой.
2: Это, знаешь, хорошо. А знаешь, чем это хорошо? Что асфальт плоский, соответственно, дороги ровные в Ялте.
1: Да. Да.
2: Вот, так что вот. Угу. Пускай там всякие рэперы там что говорят там угодно. Дороги у нас хорошие.
1: Что надо, дороги.
2: Да, так что я предлагаю оценить эту песню. Я поставлю... Ну, не то, что песня, мы высказать какую-то свою субъективную оценку, разумеется. Угу. Я поставлю 7, песня хорошая, но вот что-то мне немножечко не хватило в ней.
0: Я 8.
1: А мне хватило, я поставлю 9. Спасибо.
2: Так вот.
0: Пожалуйста.
2: Ставь. Есть действительно рэперы. Есть рэпер Хорус, есть у него такой его приятель Схарон. И они, ну, они прямо рэперы-рэперы. Угу. Но как кто-то сказал, что рэп — это новый рок. И интересно, что когда рэперы вдруг действительно относятся к этому всерьез, такие, рок, ну, сейчас будет вам рок.
1: Сделаем.
2: И вот, собственно, два рэп-исполнителя, они взяли и забабахали песню прямо с названием «Индустриальная тоска».
0: Как прям интересно.
2: Прям по вайбу.
0: Как интересно.
2: Вот. Ну что ж, будем, как это говорится... расчленять и вычленять суть. Погнали.
0: Погнали.

0: Ну, такие товарищи, Хорус и Шарон, это из Чувашии, между прочим, товарищи.
1: Обалдеть.
0: Такая вот интересная волна хип-хопа там. Ну, кстати, там действительно все очень интересно. Вот 29 мая в Питере в клубе «Бейс» выступают. Кстати, вместе с ним Шарон тоже выступает. Дани Светлов из «Аматори» на барабанах, да. То есть все, все, все по красоте будет. Вот, ну что сказать?
1: Ну я вообще, честно, сижу просто в удивлении, потому что у меня может быть неправильное мнение. Ну какое-то у меня такое мнение сложилось, что рэперы как будто не очень умеют петь, как будто бы у них не очень хорошо вот с дикцией. И вообще, кстати, я не выношу, когда слушаешь песню и не разбираешь слов.
0: А тут нет носка во рту и нет мата.
1: Да, тут настолько все четко. Тут настолько все слышно, все понятно. И красивые голоса.
0: Тембры, да, фантастические.
1: Их действительно приятно слушать. И я сижу просто кайфую. И вот эта тема, конечно, прием, да, что индустриальная тоска, а песня-то вроде как веселая звучит, да, то есть по музыке, да, очень хорошо, мне очень-очень понравилось.
0: Я действительно рекомендую вот этих вот ребят.
1: Я, знаешь, даже прислушаюсь, да, несмотря на то, что я к рэпу не очень как-то так, ну, скажем
0: так.
1: Как
0: говорится, посадил дед рэпку.
1: Да, ну, да, видимо, надо послушать, потому что... Очень интересно.
0: Это, знаешь, это просто показывает сам подход людей вообще к музыке так таковой. То есть, что ребята действительно серьезно делают. То есть, если бы рокеры решили записать рэп-песню, скорее всего, это был бы балаган и пародия. Ну, потому что,
2: кто знает, они не так часто это делают.
0: Ну, знаю некоторых таких товарищей. А тут вот прямо по-серьезки просто вот и очень красивый текст. Текст действительно очень сильный.
1: Да.
0: И он самодостаточный, и опять-таки тут нет чрезмерности этого текста. Есть вот этот вот хук припевный. И, ну, это прям хит. Вот.
2: Это очень здорово вышло, потому что погружает текст именно в эту атмосферу, где там всякие заводы, трубы, цементные серые стены. Но
1: да,
2: при
1: прямо
2: этом
1: картинка возникает.
2: Очень бодро они все вот это делают, и тебе весело. И вот я пыталась понять, какое у меня ощущение, когда играет композиция. Я могу озвучить его, что просто мне было хорошо. Все.
1: Да-да-да. А еще вот у меня ощущение, что она какая-то такая, как вроде бы они не тараторят, не быстро, но у меня ощущение скорости от этой песни. Я прямо себе представляю, вот, ну, либо на поезде, действительно, как они там говорили.
2: На электричке едешь.
1: Да, да, да. Либо на машине, да, вдоль вот этих путей, да, и вот когда ты это все видишь, действительно бывает унылый, тоскливый пейзаж, ну, как люди здорово обратили. Я вот этот, я вообще обожаю, это настоящие люди искусства, которые умеют из какого-то негатива сделать красоту. Это же здорово.
0: Я тут открыл, кстати, комментарии к этому треку, который выпустили ребята. Ну, видимо, у них такие поклонники интересные.
1: Видимо, надо почитать.
0: Блин, бродяги, ну вообще мимо кассы. Какой-то русский рок 2000-х. Я ожидал серьезного трека, но вышла шляпа. Постоянно повторять в припеве «Индустриальная тоска» звучит, ей-богу, плохо. А псевдорок вам вообще не идет. Вот такие вот пишут.
1: Ну, да, потому, ну, видишь, я больше люблю
0: рок. Какой-то уж прям Ляпис Трубецкой пишут.
1: Не, ну я бы не сравнила.
0: И вот господин Спугис пишет: кайф, кому не зашло, попробуйте в этой жизни развиваться.
2: Вот-вот.
1: Очень правильно, да?
2: Что значит повторять в припеве «Индустриальная тоска» — это отстой. Хорошо, а что нужно повторять в припеве, чтобы это было вау?
0: Телки. Телки, тачки.
2: Тачки, золото, цепочки. Мне вчера отбили почки.
0: Мы с тобой дошли до точки.
1: А еще я подскочил на кочке, да?
0: Цепочки.
2: Раскрывай свои замочки.
0: Да.
1: Ну, в общем, хорошо.
2: Можете там продолжать в этом духе свои письма к нам.
1: Да, это было очень круто. Вот на самом деле, я просто весь трек сидела в таком немом изумлении, можно сказать.
2: В восторге. Мы были поражены.
1: Да, да, так и есть.
0: Да, я ставлю 9 прямо.
1: Вот. И я 9.
2: Я ставлю 10.
0: Ничего себе. Эх, следующая композиция называется «Шрамы» от коллектива «Эмоция сброшена».

0: Очень классно.
1: Ну давай, хвали.
2: Я просто вообще в восторге. Это у меня сейчас просто пик удовольствия. Не знаю, как это еще назвать.
3: Экстаз.
2: Да.
1: Экстаз.
3: Проскальзывает почти в каждый трек, который мы обсуждаем.
2: Да, это кайф настоящий. Мне понравилось, что вот в начале было вот это, вот это вот таким вот уставшим сексуальным голосом, да, и потом вот это пошло на повышение, на раскач такой, и, по крайней мере, первую половину песни мне очень напоминала мою ранее любимую, я в молодости очень много слушала группу «Хим», и мне прямо вот как будто оттуда, я всегда, кстати, когда слушала, я думала, что вот как хорошо на английском языке звучит, а вот на русском так не споешь. А вот нет, споешь на русском. Вот, ребята молодцы, вообще ребята.
3: От души, душевно в душу.
2: Это просто все, мои любимчики на сегодня. Вот, все, спасибо вам. Спасибо. Спасибо, Слава, что взял эту песню. Спасибо за трек. Я просто вот погрузилась в какую-то эмо-молодость.
1: Спасибо.
2: Всем спасибо.
3: Я не знаю, у меня какие-то странные двоякие чувства. Мне вроде бы не понравилось, что не хватает как-то смысла в словах, что постоянно 40 раз одно и то же повторяется.
1: Но мне понравился, районы.
2: Да, это
3: мне понравился сам вокал. Я вот люблю, когда мужской голос, он красивый, такой тонкий, да, вытягивает вот это все. Это прям здорово. И интересное ощущение, меня эта композиция загрузила там в мои 15 лет.
2: Вот я говорю, в тусовки, в компании.
3: Вот эту вот всю романтику. Боже мой, это так, это прям какая-то машина времени. Я немного в шоке.
2: Да,
3: сейчас.
2: Это очень мурашечно.
1: А я добавлю немножечко дегтя.
2: Не надо. Не порти наш сахар.
1: Сейчас вот подобную музыку называют вот этим вот эмо для вот этой молодежи.
2: Ну, они ее и раньше так называли.
1: Нет, все-таки эмо было эмо.
3: Тогда было это потяжелее.
1: На самом деле очень много похожих артистов, которые вот они как будто бы эксплуатируют вот эти вот все тематики, вот это вот несчастное, вот это вот, ну все, короче, все плохо, и они об этом всем рассказывают.
2: Держите в себе, да, ты хочешь сказать, или что?
1: Ну, как-то вы
2: справляетесь как-то, да?
1: В созидание отправляете свое вот это вот, как вы...
2: Ну, Слава.
1: Сублимируйте, как говорится.
2: Так это же и есть созидание.
3: Это и есть
2: сублимация. Это и есть, как же ты,
3: когда
2: как эксперт,
3: плохо,
2: не понимаешь,
3: ты
2: да.
3: Там чуть-чуть в творчестве, ты выливаешь, да. Там вот, кто в картины, кто в стихи, да. Вот ребята в песни,
1: я думаю,
3: хорошо.
1: А есть кто-нибудь, кто в дом? Или в мост?
3: Начинают убираться.
1: Нет.
2: Так слушай эту песню и строй дом, кто мешает-то?
3: Вот именно.
1: Но...
2: Сажай деревья.
3: Шалаши, стульев, одеялкой накрывай.
1: Нет, она сама по себе хороший представитель жанра, но просто вот очень много таких товарищей есть. Ну, те же там группа «Эйфория», да, вот мы вспоминали ее. Это вот все вот в какой-то вот одной такой вот волне такого вот современного рока для молодежи. Это отлично, если вот вроде как у людей это первая песня. Отлично, круто. Ребята, будет очень интересно посмотреть, как вы будете развиваться дальше. То есть главное не пытаться, как говорится, заработать быстрые бабки, да, и исчезнуть. Нет, надо.
2: Самое главное не пытаться копировать самих себя. Вот что я считаю. А все остальное.
1: А бывает как? Вот это вот что-то поперло,
2: да.
1: И. Вот.
3: Я считаю, что начало это вообще отличное и великолепное.
2: Не, ребят, я считаю, что вам зеленый свет, просто шпарьте смело вообще. Это как раз, ну вот лично у меня ощущение, как видите, из троих двое, да, наоборот, это вот та музыка, по которой, может, в какой-то степени я соскучилась.
1: Короче, это музыка для девочек, вот.
2: Да, может быть и
1: это
2: так.
1: Это не вот эти вот лысые мужики про индустриальные районы. Это вот
3: не,
1: тут.
3: Ну, может быть, не лысым мужикам бы тоже понравилось. Откуда ты знаешь?
1: Так я же не лысый тоже, я же не лысый.
3: Другим не лысым.
2: Нам индустриальный рок тоже понравился, что ты, видишь, мы как-то более всеядны, видимо.
3: Мы просто более меломаны, наверное.
2: Да.
1: Ну, нет, в целом...
3: Да,
1: говорю,
3: тем более,
1: все
3: мне нравится
1: тут хорошо.
3: «Эйфория».
1: Тут все хорошо. Тут, тут не сказать, что это плохая песня, да, она действительно хорошая. Она действительно такая, правильная в плане, не убавить, не прибавить. Отличная штука. Но вот все равно нету в ней... Вот вы можете вот вспомнить что-нибудь из нее сейчас?
3: Вот... Оставить шрамы. Вот главная мысль этой
1: песни. А мелодию помнишь?
3: Ну, я тебя как мелодию сейчас должна изобразить.
2: Да, как-то вот так.
3: Да, что-то да, вроде
2: у меня
3: того.
2: Как раз мелодия сидит в голове.
1: Сиди. Да. Сиди, это компакт-диск. Ну, я поставлю, честно, я, ну, не знаю.
2: Ну, только давай не занижайся.
1: Я 7 поставлю.
2: Вот прямо
1: я
2: специально.
1: 7, я 7 поставлю, я не специально занижаю.
2: Угу.
3: Вот, случайно, ну, занизил.
2: Ребят, спасибо, что вы есть.
1: Еще раз.
2: Еще раз спасибо.
1: Большое.
2: Ну, к сожалению, нельзя поставить больше десятки, поэтому 10 с плюсом.
3: Ну, а я 9.
1: Ну, да. Ну, вообще, на самом деле, ну, победил у нас по результатам наших опросов, как ни странно, рэперы.
2: Ага.
3: Которые поют рок.
2: Да. Индустриальный.
3: В этот раз.
1: Да.
2: Да, интересно.
1: Ну, в целом, я не вижу никаких противоречий, потому что сегодня все были сильные, каждый в своем жанре.
2: Согласна.
1: Все, что мы говорим, это какая-то абсолютная вкусовщина наша. Это ни в коем случае не приговор, не экспертное мнение, не как это, собрались, тут какие-то там что-то высказали. Потому что главное это, что решает массовый слушатель. Это ваши друзья, может быть, которые вам помогают, приходят на ваши концерты, там, голосуют за вас и так далее. Потому что вот большие артисты, вот они, которые, например, собирают там клуб там какой-то А2 там или юбилейный, и у них вот эта вот поддержка, она же не из космоса взялась, это вот работа с аудиторией. Это вот по чуть-чуть. То есть создавайте движуху, и будет все у вас хорошо. Вот, например, вот этот эфир будет выложен ВКонтактике, и там будет голосование. И там, соответственно, можно создать движуху, написать всем своим друзьям, знакомым, вперед, ребят, смотрите, у меня там песни. Да, там начинается такое иногда. Вот.
2: Это как минимум способ проявиться и показать себя.
1: Да вы можете просто сказать, да что эти ведущие о себе возомнили?
2: Да, да, конечно.
1: Что это Коровин тут, блин, проэма.
2: Эксперт, понимаешь?
1: Да. Эксперт,
3: нашелся, понимаешь?
1: Вот. И вполне себе возможно, что и вот. Вот, смотрите, вот в прошлой программе у нас на самом деле был тоже безумно сильный вот этот вот состав. Но, как ни странно, победила группа «Мои качели» с песни «Рана». И вот это люди, которые умеют работать со своей аудиторией. Они не просто так резиденты лейбла «Симметрия». Они вот там все...
2: Таким голосом, что я даже девать захотела.
3: Как будто президенты.
1: Ну, вот. Так вот, и они поработали со своей аудиторией, они молодцы, они прямо движушные, то есть я общаюсь с директором периодически, да, мы...
2: Похвастался?
1: Чего хвастаться? Это такие производственные какие-то истории, вот, и, собственно, вот они победили с песней «Рана», вот, и мне кажется, это хорошо.
2: И мы ее сейчас послушаем, да?
1: Поздравляем.
2: Поздравляем.
1: Да.
2: А где похлопушки?
3: Я, кстати, вот хочу сказать, что несмотря на все оценки, которые мы здесь выставляем, лично от меня, я вообще, ну, у меня в голове не укладывается, как можно вот создавать что-то такое. То есть я себя в этом не вижу, поэтому я думаю, что любые музыканты, любые группы, которые что-то делают, что-то записывают, это огромный труд, и, ну, я в восторге от
1: этих музыкант людей. Должен всегда помнить, что его будут слушать не только музыканты,
2: да,
1: но
2: да,
1: и
2: да.
1: люди, которые абсолютно обычные не люди. Представляют, как делать музыку. Потому что это-то и есть самое главное. Потому что когда ты приходишь на концерт какой-нибудь группы, вот там типа «Мои ракеты вверх» какая-нибудь или «Скафандр», там полный зал музыкантов, все сидят, там, ну, круто играют. Там восьмые медали, там 16, вот, на 32-й, о, тут сбивочек, тут бластбитик. А ну надо вот это, районы, кварталы, вот, 4, там, 5 аккордов и вперед. Вот, поэтому все молодцы, все крутые, все крутышки. А мы прощаемся с вами до следующей недели. С вами были Элизавета Винска,
2: Эксперт Коровин,
1: Лара Лысова. Как говорится, всем удачной трудовой недели, тем, кто ложится спать, спокойного сна. Всем пока!

0: грустно. А на душе от свежих газет пусто. И от несвежих невелика потеха. Правда, был армейский дружок, уехал.
1: А похоже, вы сами можете.

дорогам я и так растратил очень много самого себя. По бессмысленным словам, по холодным сердцам, по пустым головам тех, что делали вид, что идут со мной рядом, а на самом деле просто травились тем же ядом. Тех, что так же, как и я, запутались

заносит. Я уже не уверен, что смогу остаться до конца тебе верен. И когда ты придешь, ты можешь не узнать то, чем ожидание меня заставило стать. Тебя может обмануть даже цвет моих глаз, но в нашем положении ошибиться можно.

озером кружит и служит лучам заходящего солнца. Я на груди твоей долго искал не любви, понимания света. Время прощается жизнью зеленой, вырвались умбры и стронций. Смерть налетела и ревет, что осталось.

0: Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио.

Человек, мягкий, покорный природе, я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе, и я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.